подтверждение настройки. Я вот это сейчас и сейчас подтверждение настройки.